гармонии шум. И превращая его для нас в источник высокого наслаждения и объединяя и потрясая. Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответите никому. И ни для чего так. Бескорыстно. Да нет. В конечном счете имеет свой смысл. И смысл.